едва так слюбилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

0: corrige pila va casa. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу!
1: Воля, мол, воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

все прочим. Нет, как убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Фарлам, про себя.

0: третий повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот еретик, разбойник, о, грызка ты?
1: Вона, что ты, Господь?

0: Ale ciebie, gniazd Wasili Iwanycz Szujski, cię on biło.
1: Szujski, sobie, postoj, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на хаот, пришел с доносом, на Шуйского Мстислава и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них, гонец из Кракова.

Ни одна душа не прорешался этим, чтоб сами все прибежали с почвы, чтоб вороны прилетали с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуйский. Неправда.

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!